как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее.

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся.

кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю

пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить, вдохнуть, побольше прогнуться, выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре, еще раз. Опустите руки, ноги поставьте шире плеч. И четыре, вдохните, продолжаем.

Вдах ночь, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда.

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой.

неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

ведет. И у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю со мной,

чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любви

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может,

Всему зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что-то мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты, полутора.

0: Ты глаза закрой, не смотри, браток. Из кабины кровь да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все.
1: Живи настоящим.

Ти у тех семи тысяч живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех,

больно, милая, как странно, сроднясь земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце.

0: малой.
1: Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем.

Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты,

0: Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану, за звездный пояс млечный дым,
1: я за тебя молиться стану.

это ты вечный огонь, нам завещанный огонь.

застыл батальон в строю. Снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин.

фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя

0: как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: С тобой мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай.

черные глаза. Меня пленили, их позабыть нигде нельзя. Они горят передо мной. Ой, эти черные глаза.

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

богатства. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое

как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь.

твоей на нас гнула и косила. Пришел конец ей самой.

я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним,

А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

полях завислый сон лежат в земле сыром. Сережка с малой броней и Витька с маховой, а где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой Броней и Витьку с Маховой, Сережку с малой.

Ты помни, путь к победе был непрост. Кровавою была ее цена. Ты помни, Бухенвальд и холодный.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли, когда

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мал. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

0: давно не видел маму.
1: Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолет.

здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю тут.

подошла, сумрак на землю лег, тонут во мгле пустынные сопки, тучи закрыт восток. Здесь, под землей, наши герои спят, песню над ними ветер поет, и звезды с неба.

здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова, крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья —

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и

Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

недели назад было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва

глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не

0: на безымянных высотах земли.
1: Со вкусом.

всех кругом, моя Марусечка. Попляшем мы с тобой, моя Марусечка. А все так кружится, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой одной. Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка. Моя ты душенька, моя Марусечка. А жить-то хочется, я весь горю тебя молю.

Русалка, моя Марусечка, моя ты душенька, моя Марусечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой.

мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды.

боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться, но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. С неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда

когда народ в единый строй встает, чтоб помянуть солдата, чья жизнь оборвана войной.

чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любви

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только

небесах отгорели зарницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не забыть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули

почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся.